대중나 바데랑가 단식은 조인지나 골고르가 총클 바마존점드니 도라 친간르니 도바 유엔가인 대랑가지 랑쿠른 드그마 가위니 카당디 참진간 거르세 너무 고득시요 대비 대랑가랑진다 당제와 대하는 아 초근엔 천당 대비 저와라다 지원나 주택 된지 듣습니 읽었습니다 나가 땅 듣게 된지 듣습니 읽었습니다 뜨거끔데 갑리옹르 갑사시 Томын гацын ямчигд дэрэн хадуу намшидг шикэн гэрэг юм нөгөө дэрэн гэ сача сусууг намшин нийцэндэ жил үнцгэж үйл дэрэн нэнгэр цонып гэ сача мэн чихи дэн юшу гол гол хушгла нам таваны шин мэн жирэ шанчинэн гэ сакэл жэнтгла чарха юм жирэ Дэрэн гомон цонып гэн шундэ нам таваны шин мэн жирэ шанчинэн гэ сакэл жэнтгла аржинтэ чарха юм жирэ дэнэн Цовшинга сажамын чихи дан датун хужу дан лэду. Тэмчин зон дан синхэ зонга сажага хэндэ чарам дан зан бабжирэ. Шунын ацийн хуатунг зуудага намшин ицэндэ жилунцэг елэсалан ла шын мауаны чар чончун бабжирэ жужан гудхэнгэв жэртэгнэ гудхэнгэ соғни. Ладу ла нам тхуани нам рапар нирджирэ жужан гудхэнгэ жубжинэ гудхэнгэ соғни. Штэлэн кала чархай унжирэ жужан гудхэнгэ жибдэнэ гудхэнгэ нирджил. Чабжа ла шамауани чар чончун бабжирэ жужан гудхэнгэ жужинэ гудхэнгэ нирдэн. Давжа ла шамауани чар чончун бабжирэ жужан гудхэнгэ бдэнэ гудхэнгэ нирни. Yishu la nam tawani char chun chun bab jiri jodang gudhien ge vzhini gudhien ge nir zhi. Ama chin la nam tawani char chun chun bab jiri jodang gudhien ge rngani gudhien ge nir zhi. Rung la nam tawani char chun chun bab jiri jodang gudhien ge jungani gudhien ge sim zhi. Na gurmu la nam tang jiri jodang gudhien ge jibdini gudhien ge sim zhi. Datong la shimawani char chun chun bab jiri jorong gudhienga jixsimni gudhienga nirdin. Stongkul la shimawani char chun chun bab jiri jorong gudhienga jixnini gudhienga nirdin. Huangzhong la shimawani char chun chun bab jiri jorong gudhienga jungani gudhienga nirdin. Pian la shimawani jiri jorong gudhienga jibdini gudhienga simji. Хучу ла шимауани чар чун чун баб жирэ жу жан гудхэнгэ чихсимни гудхэнгэ нергэ. Мэнхэ ла нам тауани нам рэпэн жирэ жу жан гудхэнгэ нерчигни гудхэнгэ сосим. Хуалун ла нам тан жирэ жу жан гудхэнгэ пчэнни гудхэнгэ нервжэ. Шунхуа ла нам тауани нам рэпэн жирэ жу жан гудхэнгэ чубжэнни гудхэнгэ сомни. Chakala nam tawani char chun chun bab jiri jujang gudhienga jitigni gudhienga sohjiga. Shianza la nam tawani char chun chun bab jiri jujang gudhienga jibdini gudhienga sohjiga jiri.

0: yang ama tu kena ni yang ama tu yang kacang je bongro gre. Tapi ni part tu kaya si kalau wanambi tu dah cuy tu tu tap dia mende yo jere tap tap dia mende yo rong ranik ranik tangjang je tenjang tu halipa sucina rongu.
1: Aji.
0: Tapi demi jere tenjang kat awak ni pihon na. Tapi mara di cum ke ganter jambu ciri dina. Tangin dini mara fiasan yo tu ta orang kur nani degu guasona cum kang tak zengang kurgu.
1: Yeah.
0: Та парчил дэн дазыр хэб жүзүп жагна мине дэн дигзин качиттин мичу чексин дазыр жагна кармар бен дазте демисри
1: нажи
0: сэг то ян ти ян шо кахис тагын тирага чик натун чехун дан да кат тома кона ни мине угар ен дэмдэр тончин шун шуни мацак чи мне хчик ярмак кенлем хур ямна Нихсам киярма жигер мисчимо фогёна. Дин дэмдэр тонкин тэкаш чу дино гмине мене меёна чоку мне хасона чоку. Ди тонкин гэ зур дешкин хсо очи мне в гарсон ен цыкы тэя та чум гнар ни чам бою. Дан кертон гэ чапаз тордан чам бо мар. Тэгэ маман чам кана гэ чам кан сан чам тэкшэ гэ чам бо. Тэгэ ни тона лохсон. Тэнда зум чонти Kat tu mnie lankurno ni nifsik yarno zet yamna mnie xamar xam gyarno fir mi tapchin to yali matat dogo ndemdi ni to khindi dan ndemdi pe kyorji na choko ndemdi ke ganchin de chung gan to so yo tan tadi sasu ta ker ke cho dogo dan tum ger ke narin yuzu jabok
1: leji
0: temuzir dogo kertan ke jendan ke choi choni da ji lankur kundig mo garfoji thatu chi ma khu de kiso kang se re din na cha kin di da nian zhang ge ji bi choi chuo de ji ya ji fo ma cha ya zhe mi xi ve di ha zhang ge de ji garo nian da ma
1: ne ji
0: ta di ma cha ke gar yo di ma cha ke la la la xi ke ji gong kor cha ki na ni ta ki de ta cha ga zo ma ra ha di na ji ge xi ba mang la zang wo ni de mo na zhen ma an tong ta de Tanda cokke kertan ke ta maçunda çaga kare uji mar tab de ji mar jigna popta kiri tazu tugun demir ki tab de med de arana lazım sonda ji komma kom ko sha yo jire ta ta ji yarna dar gun dong tazu maça ke ji gan ko tug dunya zu ji ona ma gindi tazu mi par de to chim dar sha bi ti den di tab de med de ji ton dar men ni den jer de mi par ke tug chen ge zu re тэгэ халибаж тунчин дазы ийгу мартуг би гатт чи дэмдэр би тунчин дазы мегу логи мег гатт дэмдэр би тунчин мафшон рон дэмдэр нэрт хуй лага ярнара тэ хажан гэ чи чэм шимо дэмин дазы жэ
1: жэ я
0: ди ма цэ гэ дарон чи гэлан кур чага зо чи би тэг мэ дэ кэ тани чорон чи дэнжэ гэ дэ чи ча чи ян

0: 的。你不如人们不听，莫如看你高个气。视频节非能上马的右边，是个大老同伴等。第一呢，同个你能干一人，你不如人们啊，不等吃，你是同咱们是个大的同乡。第二处呢，你不如人们吃，不等咱们十六的几。高个了，差了不拉动得的。有人拿着钱，空是个借口气，究竟你同俺谁家的？成个了，你不如人们视频里没得的价钱的。有人拿着钱，借口先等了同伴，多克等多损，先吃几些钱要死了。提出了一套利益，十分顽强。深耕的人民主义主义，坚守参政霸党，谈成结实实的特殊实践保障。十分企业一套利益，谈成高度没被阻击，冷血东霸党，对民企我国的渗透就进行了。一套的手机当然没被坑，谈成高度用它的应付大家彼此就我认为还真能生气有钱了。十分接甚至论起呢，而万里生意一套的专注实践，第一渗透呢，犹如吞着烂木皮，多了个钱不认识了。
1: Jarpan Nashchitun Shangchin Jie Tsi Yevdini Rikpi Takshin Jingri Tana Jarpan Jie Kimtsangan Zashchit Tamar Nyamshin Tsongwa Tang Ada Chikpar Kimtsangan Zashchitun Rotun Tongchil Tamar Davdin Kirang Nanang Tinyim Li Marchikpari Vizhichang Tana Ada Chikpar Jarpan Jie Mani Tang Tiyan Jie Kimtsangan Dari Chanyim Zashchitun Rotun Tongchil Nanang Tinyim Li Jachi Sam Tang Tengchung Sam Marchikpari Ada Nguma Li Jachi Tik Tang Tengchung Zha Marchikpari Zashchitun Rotun Tongwi Erik Chimbo Chayi Chul Арыгдыган ротун тунцул нанынг динимли марчык барин. Сиргилан ротун тунцун адан авыр нанынг динимли парны сонжи адатык бір янгчыр нанынг динимли марчык барин. Марчыкцыл ячи ени дэн дэн чуан ари. Айэшіп шипали тантун, цоғлун икба дэн чарван бапасгу ке намши мэнгта чунби хэкін тэпті цунжи дэн шапши рэгмэнг би ротун тунцул дженюн тэшін барин.
0: Ария дэчын нямжыл куанжыл чуйчи ци абданни на дачу дэн ватарна Taipara namche cheche hiki, nyantara yigita ngwadi ra mei solti saril ngwadang, namche nanga ma nije khasun darung sawur himmel. Dele jana, ala gang ngwadi ra sandala chankur gornkan shiga mei chi chodok janam dukhor. Ari jati nyamjila kwanja juju shayjira. Shika sichi, esi jigab zhishtag jenke taipara namche shiga, nyantara camchi chungal thujil chali nivja jigja camche, li chi fira diga nyantamda saril ngwajil. Namchi nanga ma nyi sonyan li thar yomil sawum himmel. Taipara namchin di gabdara yangzir ki rikilta leka dhibjin yomol. Saril hongwa di mehchun sarwa wzi. Taipara namchir shtagchin di mehchi rawir chih turwa dang mehsul zi turu tabjang. Conli lekong dang siljong lekha ki mehsul sukya lengan dhibir ajachim ngang shojin yol. Ari nyamjil sarinjir khanga saringul tarna mehchi chigdam barwi rohchun marna ci yabdanyan ki gomor tarunga namchir saril hongbi yelngi sa thoma thaw. Donkin shongji meso lega kao hikarung chamshig. Ari dhakwa jenjin av dinjaga yon hankang dang, jetin nyamjil kwanjil chuji namjil sarlongbi jishin la shtagshil shwejin yuol. Dana dadan bici nyevdinyin toki jamni meri khorwa dang, vdaje bici vdanyin jang haji war, jali tibzi vzhaja nyevdin la mechi chepa shil. Meso marna tibzha lag, meja sobi legar shigni, mangara mechi chedhi vjachi jirg chunzim shi yuol. Alagang wadi ye huilu jirji, Chilu kona zhondil jie khargir di, rami khurwa di mehchig jenam dukhur. Sadi yar zonga vdaisung khunna zhongli khangib shaygir. Lu shevdana wabi khangcha gongsi livzu wa, jasin ansi yi ci jingin, sandil chankur shi gordi, rami nyongir ngang chayongwi, sonyan li tharma thaw. Ari nagli ju jani cil tarna, rami nda ci nganyin barangu zangdi, ci avdanya war rami khurbi yachun jali dribzhi sotigla niwa dang, tarung cunzin khur yuol. Dangi rang shtemir tamba chibi namshi dang, longchen yubba, chalub chirwa chiji hirshin tebdi, yigitang wadi dang, ari nabjilji sacha mangbur, arami huartang jemang da shungwa shayl. Dali da jibir, kalu ladu wadi ye, arami huartang hili mesul marna vzhi jenam da khorshang, meh jigla ami bukwa shayl. Nyanku namba, tangdi shugbi sanjir shachar sung, lechandi somjigba khawu rinchu dang, somjig ngankarwa sonam cerang dang huaftanja, cumuhchil, shtakalwa durji cerang, Chachur takalwa ngantag cairang tang sonam rinchen yin. Pumu dorji tang khawu sencu ni chiche chaga nyanam da zhomba yin. Tanga jimi linchan na nga tsu yang shirin jil, tadi mo shi.
2: Charwaan babdi nyamchuk xa yil. Chen kilbi gani tang chomba yosir wjawa tang. Chalam tang zuqchik tongsi chomba sukla nyamchuk ba. Chen kur tang chen kilbi gani tang chachi shkur ni dogi. Gopshirin roti loxu dhigchi la nyamchukba. Huayna chani tangla thongyo bi loxkila thongchi nirta yung korni dhuwa dang, ཉེན་དམ་ ཏ་ཏག་ ཡ་མ་ནི ལོ་ཁ་ དེ་ཁལ་བ་ དང་ཏེ ཆེལི མར་ན ཡོང་ནི ཐག་ཅོ་གི ཆར་ཁ་ ཡོང་ཏི ཡེན་བར ལོ་གུན ཆིབ་ཅིན ཡོ་པི ཕྱིན རོ་ཁ་བ ཁ་པར་ཏུང་ མར་ང་ལ་ ལོ་གུན ཆིབ་ཅིན པི ཉེན་ཁི ཁོ་རི་ཏན རོ་ན་སམ ཟགནི ཤ་ཁམ་པ་ཨ་ནི ཤ་མ་ནི མར་དོ་གི
3: ཁ་ཏམ་ ཀྱ བེན་ པ་རེ་ རེན་ ཏི ཅན བོ ཛ་ཡ
4: ཏི་ཅེན་བོ་ཏ་རེ་རེ་ནི་གང་ཇུང་ཅེ་སེན་ཁ་ཏུང་ཡིན་གང་ཇུང་ཤ་ལུང་ཟ་ཤང་སེ་བི་ཉན་ཁོན་རོ་པོ་ནམ་པ་ཆ་ནམ་པ་ཁ་ཁམ་ཟང་ཨ་ད་ཏ་ཁེ་ཅི་ཁ་ཡ་ལམ་ཏན་ཇོ་ཅིན་པ་ན་དང་ང་ཚོ་ཚོ་རང་ཁན་ཇང་རོ་ཉན་ཅིན་ཁོན་ཨོར་ཁན་ནོང་ཅིན་གང་ཇུང་ཤ་ལུང་གལེ་ཚན་ཡིན་དེ་རང་གི་གང་ཇུང་ཤ་ལུང་གལེ་ཚན་དེ་ངེ Mandela Dolong Sir Gun, Tug Kursan, Bagodic Shield, Talim Sundagana, Godic Shionog, Nantu Yingana, Sapagapu Tami Wikitam Hidan Shindrandrik Tung, Shimin Dan Kurganani, Antampu Toking, Women Shapap Shakintang, and Yipa Token, and Samba Tokenji, Mana Kurzaga, Jande Yul. Then I see Lim Sundagiland Gatanga, Women Shapap Shakintetalas Hungana. Арангик картганд зөний хийгүү хэлт хава чимвчанина пхсэм чтавз жагнина ди аншиг ингэна шапав гэрсэн ди ингэна арангилар гами чаватан тант дэм басунг гөрм чимүз гэнина ласква мангпуз гин кэчи кавдай юл дэна яшин янкунам би тхэндэн дон самби мондэнш
3: хтам тан хтам зими сим тан симабич Tuntang tunggalang ni, li tang liat jepch.
5: Cungun na wushka la nungchen je, gangjung shenung lintan la nyambara gang sisi.
6: Ya chu demu?
7: Demu?
6: Redgana tatung sabaga putumu gatam khin rendar kev denba gatung nim shiarga, an tung tu nung che tim jishigo.
7: Oh ya.
6: Redgana tumar kirangi ta jashin yang khunan bang urtuz gaitana.
7: Redgana ngay na payin cunup kulak derlim zung. Ахарга яц угуми дивагин нганяг хамцчисера
6: төрөнгө инженада шапан шакүндө чөрзүк ганырыла
7: а тагы чөрзүк ганырыгда шапар яң шакүн курамам юм тэнэрнгэ глэшиг ямцнага тагылу атар көпч тамба бар тэнэрнгэ чиг томорт ясон улав лангарынгэ тэг ярыгынас чөпччэрг та нэхэр тасгны утарынгэ та шапар дир ратхара та көнэ та чиг ямцны яқса мэрнгэ дэ шугарынгэ тон нитмос ки
6: жи жи жи та чэсу сажадана шапа шакэ майолар
7: а шапа шангэ тамаана тум мамик Tani ngachu tani gamba chachika ta shi uku suji nga tangma ga ta shapan ta shi gichi ta jinsan igu gusi tani shapan ga ndandar zipi ta yidi tarkab ta shi gichi ta chigi jimang ni jimur.
6: Re ta chi chutana shapan rigna u chachi yoyi?
7: Ngachu tsuu ta uri chadrindar. Ta chi tol muzi na chi uri chadrindar sa jambani shanara chi zangtang na taka shenjog ni uku ngachu ni ta zarli di shi gichi ma mani dhenda mariya.
6: Chu rangi ta usun ya gindin ga kimsang ga suwa ga tona chi shapan rindu shakyu namu ga korigi yoyi nari.
7: А так курич позион мартанга на зонда данзимо тэйн дөрөнгө гашгынын утэйн цэгэдэ тагманын чу зонни тик шапагын дандыр типэрэнгэ чэгэ та аньвар язу дэньёга тэгэ лонга тэй цэгэдэ сигэ та тэ шагса мити шуга кэри хилхуй зонда да дөрө наминарын гэ шапагын шуга кэри дил хок тамази та нанын айна чу цэг кумам жоншиг мо шапаг тамга хасан дэйон хэрэнгэ ан самбаг шаргадлага тэли сигэ гаскэ та тасынгана нэ антонго шаргад тота тэнго масимни гай тагма амниман гэ сужинг ангэрэ кэ жирцэн дэнго ма сиг цачин дөрөнг шиг атамын чи крин гарын гис цаа хинэн марта тагмагэнд сугинди каак гау кватна а тарын гис шапанд мулхуну тинэни тарын гис онд мулхуну томсэр
6: та шапанд сугин чи сажан шапа жигнамыс мус шакё
7: а таг чи сани жана та чи та өри чадар жангу чамч жангу тани тамчхгүй шапа тани та чи шай лухсама вана чи нуртын шай чизука та тани лолун чолу жачив тана чартын ди шапа зук таг асота Адаанык шапазна машин мекем отага жеп жатган мыгырак шапа. А тигита шапа на камаңас жок.
6: Жи. А. Та шапан ди со жой конугу көрүм гүтүнү көрөнгө шиг. Шкак кыгытсач мы?
7: А шкак кыгысы ма тигита жимсин чазгазны гарын гена жил хоптан жомам ёни. А андыгмыч чимас ген тикүгө дарынгы егерде шин мартай наң шиг семчинге канны лой ёни тумус. А тикүдө шкак кыгымаз гүтө.
6: Чи тумал ки жамын шапа та?
7: Чи тома жаңны шапата чамчи шапазы.
6: Чамчи.
7: А, тагы ngachutni ta tagi ngachu gamba namgayang. Ата шапагын дандырсып, тани кечитни та шаргадлыңызмы? Таныңи ташуджията кичи шапагы деген нандыр пешар калганырсы. Шападыгы чазгызера вори чатыр жанырсы. Таныңарыңы самнаңарыңы генадлайшкага гыданы татер мажиочи марза

0: Манда норче енезерге, лама норче тында енезерге. Енді чамкір манда дүкче енезерге, чамкір золы черчинда зо енезерге. Я, та сандыни хар артина, жоңрымыр зағық шанда ол саболың орыр жепшіг мо енезерге. Жоңрымыр гыр акан омда ол саболың орыр шонтыргер енезерге. Тыркар еркер қачанда ол саболың жоңшырын мо енезерге. Екер жер мо тыңа тыңда ол ғарың сарго мепшіг мо зо енезерге. Я, танд тандур дисмгэн жонхон янне сергэ, танду уй вонсн гомса янне сергэ, дутми на какан са янне сергэ, лган кэргэ ва канжам са янне сергэ. Я чиган бас ятгаран са янне сергэ, чонжон бан давлыг ди са янне сергэ, лолон е капту тапса зу янне сергэ. Я, тан ерэн сараг нер тан он тони каин гэ прачи зин боя. Там мала на са мек прачи хо шила ко ка мек прачи хо, ган бас ятгаран гэ прачи хо, чонжон бан давлыг ди гэ прачи хо. ये मर्गन थंडन योंगो ट्रासी को कर गिन जिन थपे ट्रासी को ट्रासी दे लोग फंसन सुख पर खुशिर का
1: या या कोटन सी तेरन सापा सा नुसी के यक तिगना आता तेरन के लेन सन नो ने जासिन यांग खना बा छिन जिक थर शना दुनु कवदा सिजर
0: अ जिक थर शना दुनु काचा ना ता गारन गो सापा दे ना अ ता तंग मा ना गारन गो तार गो पोज खा छ छ क अशा को नो गो कुज मो तनि को तंग ता यामसन जिक करन ग सम जिगरा तनि रंग ग मासु Tani tau jini ngi shapa kashuk tiyan gar gaya ngi shakur kapte ngi aji tuyara ta kor ngi shapa jetsung mik. Azi ngur nga mazi ngaji tsikazi shata ya. Tani ta nga ranga shala ki ta ranga loo zong di nga ranga ta wara njuksa ni nga ranga vzhig lensa ni vlang. Tika ta nga ranga shapa nga rikta ngi. An tu tani nga ranga ta ndi marzong go tar gergina rubi sergun tiyan ngi ji tuya. Ngi shapa nga mazi nga ranga saagni ta tika rikwa ta ndika zi ji tuyara. Hali yo zi ndika serga tani. Ta tani zong tiyan ngi shapa nga ta yang. Ашан юм сэнтэ мөс.
1: А. Тэгнэ маам бана юм чу калэ лонта гарли тарни тахим хөндэшэг.
0: А я я катэнчи.
1: Я. Я модама чу дэму.
2: Ау дэму ин.
1: Рэ тэгнэ татхан там хүн дандэр гэтхөнни та шапаг вэмэк курдэни датсу чу нёт тусга.
2: Ари.
1: Рэ тэгнэ чу тахи темжэсэ.
2: Катэнчи.
1: Тэгнэ тхумэр чи ясин ян кунаба ронин мортцга тавдэзгэна.
2: О я. Jachi nyankin chukwa namba chichu demu ina ngana pailin tsonab kil temchin zoni tichik kandaman torshang tseshu kunhikun bi nuga nchukumu chi mazgin. Nganyanga pukumu zhon masera.
1: Riri, tatung shapan randar chunni shargang nyewa topsona rangi nyongsun damu sora chumu zhuk.
2: Tatung injina rangi randar deshi gita tangi andi chunda nip shargang nyewa topnun dhukunda injina tashi tukto patangna jiyo zi semsan patangna gaya zi no jimsantari.
1: Жи та ти ергент шапа гытхашу рангич гырдыгтэг бапа итмэ ине
2: а та шапанд жангутин жин ранг гырдыгцэгэ зы та тэгэочэри ари та та ти ян ти цок гытдыгны ти цок гым жиозы ранг ёк самчиктым зэри а та тэни ранги инжина та тама лоцса за чонри зык тама лобжананы шира ён лизык нэвэлта шапанг гыжэрсэн дэ хачан гыргажу гах ари та ян мазвшэд мэсих та чигшэг гүнэнд мэсих семчин гүшэг гүнэн дэ няна ата тачих чис дипшан ото яг гэт рангэр камзу шахижин дөрч зэгрэтэр рангэвшэл мэсиг тэ ната чиг рангэ дэвэнэн ава крика гэнжинэ я чочиг та чи каса матг зэгрэт та тэна чинд хичин дэ зучиг жонгаз хирэнд чипшал хиказ грэзи та тэг ян а чарангэ чиг ди цок ян картгара дөрчэн дали тэ жонгай кэжин та тэм ян чиг штон мөрэн дэ ёч та чи вори ранд мөстон го саян чи ном дэ ёна ян рангэ зучиг ви дэ сон та тэм тэ та рангэ чиг жир жижэл га цэгэ зэг бат та рангэ дэмс самсэл дэмс гэр
1: Жи-жи. Та тухмар чу шапанды жикор тасу гонгу ори жангу нүнэвлэй кавда ири ндарка жангу дгэвон нэ чихэвон?
2: Гонгу та ори стонгу нү томызгэнэ гуи итэн янта чик шагэнду лэдэгэ та ори стонгу нү нэвлэй тан гусамтэнд.
1: Ори дэ шагу чин гонгу цави ка чихдэму ек?
2: Та каран чихэвон рэ, ачиг вшан махи лор жиг ела маа жинар, датамута маа маа юн рэ. Шайку тиранг тижинт та сома шайку тигура тэр та сутум тамаама айонэр
1: жи жи та уринд карсон теринг шапашали кю цанде тони шаргаю шансын жамбани аня тосунзга дамуз янтана керинг тавр шаранда гявна тарта та уриз сонгор тацаж гангэрнг кугол зонт сон машала та тага тасутни лан тонзгалангланг далитги шап уриз сонгочна та цалде тюнэр
2: та цалтэ таранзу тэм цадэнзэ инжи марта я там автина цэгэз харзг зэрзг цэгэз ичиёчэр
1: та чи харсан тэр дөм би шапа чмэн шахичэр така
2: дөм зэз шахичэр ба маз шамшигэр
1: жи та сэм жүт цама рэнгэ жиг рэнгэ лозон тэг ну юмэрэла жамбаг шэл жүгнут рэнгэ лозон тэн та та шакуну тумой
2: Та жамбаг шал жогно тэрэг няни динана ян чиг чиг юказ укундана лан итэн ян ранг чиг яла харн дуку на атнани та тум шамаш кузе ёни
1: Ашэ тэрэнг та там хүн дандыр гэтхэн ки шапат шал
2: Шапах сим шал
1: Шапас бу кэнкэн
2: Ки гана уриз цан тижигне артан урлыс мутоп паз шал тижигне чавши цэг шал
1: Ашэ та чу шапа юц кунаны чиг ранг чиг яргасура тэкэн ранг чиг хихивнанга
2: танырлыксым кто патра яра гобжек то паты
1: чисю дэвэн аны кю касын хасын да самаг тавр шапарында гинзэн нун итин шимур
2: а та там мазутина я чи тема зыгри сон ёк там мазуин жин таш мочи грашен мек а та тижик саня ти ни ти гшел таня нин та катыг ни гта чишел тавр та чи та матина тема сон да
1: халым чисю дэвэн аны шимур хксему
2: шимо хсым бжет мус бжек каси бжек
1: Жи-жи. Та, кю рынгэ цунгэна, та дэрэн шарга тумдэгэна, кэ лонтэнг гэнжон шалэнгэ лэсэн дэгэлэй дэлтэн, гэшэн нянгэн абэз насуг, яна рэнгэ тэн канэм нанэм гэ бэмэл дэгэв шалэн дэгэв нэв гача шалхэг.
2: Та, чу инжэ нара дэжэн тэ шапан дэмэн тэ жонвай и шалэй на, та чэгэ картэгрэн дэ цая, ян чэгэ рэнгэ рэг мамнён нэн дэмэндэр юнэрэ та, дэжэн тэ рэнгэ шапан дэв шонгэ мапчэрэ дэ тэн та дигри цэгэ зумнян нара ян чиг ди мартан ада тан хшиг шана ижон азина ранги та куркм маз гьон ре
1: же же же тигна чу ранги та сон гина тер та ми шапара мнгав жин нюа ти чо шапа мнгав шата хи та ти хир хи гир тер гина ани вален гон зк шапа кыз кире та ди он маш янна ю му ти нан гшиг ян ра гобжи г шапа де шиг гак сек ка гина чи ян ра гобжи г шапа нд я си нян кон нам ба ян лон тин гин он ян чи тер чо па зм пути на
2: Oh yeah. Та тэрэнг нима зангур, карма зангур, чашиви нима, тунжапи нима, пэнсум зухпи карма, дэлэгэн жонви тэц, нянэх кар занг нима, лоэх тэв занг нима, чашикэн зум нима, инмэл хан зум нима. Эсэн хэнна джаблэ хунто нима, шачапшил самби тунжап нима, нда дуккунди. Унгэ кацгэв зангур сэри дали, сэрсэру камдог манжира дали, лэгцгэв зангур тари дали, таркару кацар мамнуга дали, ртоккэм гарэ курсам на юни, варкэв гэцан рэвжа на юни, мэккэм донкэм гантг на юни, вшэгэр джакэв сосо на юни. Хари донжил чигни ергни лоржиг чигни ясл комшиг чигни еркатан якир чигни еркава чангэргэн тэнгэ илмар пандана бачэ намбав демуйна я талалынгэ гозгырсым гомби норкалан же норкаян качан чентар мен прия ямдынго мито явшатина шасон тэн рона шанчу сэркритэлва ертам чыгырын чэнам сумзо ирин до артагыр топари зо чиршаннан дула махсержа чангэ чэптан янисэ кхомбо топтан чангэ лортан янисэ кэнгэ катарнык чангэ гортан янисэ кэрчэвэн курсым чангэ мартан янисэ кэ Омо тонра чанга вортаня нисе кажона чарсыл чанга хомтаня нисе кагартын тичин тонди жигтаня нисе кавшанам рамо чоти картаня нисе каяр сиген сангари читаня нисе кололнам килгна нитаня нисе к эндер танго ебзин нора нисе кнарси гопитин чани нисе калапа канра каро нисе катопа мелонас нисе к мерче чанра нисе книтун ко катри нисе книрдо озин чинра нисе кнжам басерня капчули нисе к Одонга тамо жандай нисе кнагон тон кринчи нисе кнавды эмдиг чандай нисе кнсеркл кпсолар жили нисе кяка читсэндай нисе кмака читн тандай нисе к китон со матгын тан жили нисе кчитар мандапчин каро нисе ккарлан тэнгэр чандай нисе кмнетг дэнг тэрджиг нисе кркэцэг талым темки нисе кгома доржин дпай нисе кхон лонгон корло нисе ксука кармошогтг нисе к тонка сангэн жандай нисе кргацга алонгэн чи нисе ктка сэрнг дори нисе кулака лонгон числи нисе книжи тонгован май нисе ксыгжи лонгон корло нисе к Дичэпшон дова чахи нисе кэнига жого турту нисе кэлонган пором пэнпэн нисе кэлэмчэм утрэгэ шишэ нисе кэтанчэ пэкхча тэту нисе кэдогур мэнэча дэвдэ нисе кэчэсэн он ямор чарча нисе кэ лолым тамчэ загэрчэ нисе кэдалым тамчэ нингэрчэ нисе кэтанчэ гэвжэн норэн дэ топандор дэ тамрэ зочэчанан дэ музгэ нисе кэзэрчэ чанзгэрэла я та гэнва бэкэ гозгэчэ сэндонгэр дэлчонгэр тэрчэн гоё гэника чэнгудар тон хэшэгни дэрдони кэчэгни Сайх цэчэн жоқонжо мососо жоқмо виэн жоми карча. Иэнгэ нэдэдэри ини тунгэ рака кори ини тунгэ цэхонжэлэн жан нэрнгэ ма цэпон дэмэн жо нэнгэри ёна шанжа чэгни бдэгэ ёна тэгжа чэгни нолав жина хэжа чэгни шоо ма нэгэ жамсо чэ нэмэрчэра нэгэ монзэли ини гуга му нэгэ жама ини тамэ рагэм жон кон ини. Мэлкава чанан гора жэгни врагна ялла жэптэн кони. Э рам ку чангэли ятгна занэ ку чэшэн тэмдэ ини. Моуми гого янга кына кроми жамсо мэрэн чэни марсэри гамка гон ацгна чусэро цэмбрлами ини вэн торган цонгэр тэгма тун уун мэргэч чонгэ амани янга гозг мкондэ яни сэркэ сэрчэ чанзгрэла я та янзг кармуран чилэдгэн янга дорджилнян симэтэ кэро янга мамучо мутонгэлэг чомбамба я янга мамучо мундэ тонгэлэг фэнсэм чонисэ кэ ян мари занавэри ёни

0: ཡིན ཡིན
1: ཁག བྱ པ ཕ བི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེད དེ བོ དེ གང ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆུང ཆུང ཚོ དེ དེ ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པི ག ཚ ལན ཚན ཅ ཅི པ ག ཅི ཅ ཚན པར ཤི དེ ང ཚོ ཉམ དེ ད མ ཅན ཅན པི ཚན ཅ རུ
3: Yana chung chi chug so tina darta yang chu derung ge tiba gashtik ge chamba chung de ge na shi gan de ga a chi ge namchin de stamji la lo jo organi stamji la nyen jo organi ge tupo chung chung chur che de derung de na stamji ge nyamchi yi jo ja de shi yul derung nyamchi le jo ge stamji ge ka shang a ri bil dang ti ni ji dong wo go sha ja ba de se ra tupo chung chung chi na wa sto la nyong go Nima ninzi ge, ribilzi ge, chindim na nima shojin dayok. Kirge, ani tama tangzim miri nima shiri dono ge shkabdi. Golur de, chingini ange uzi kiri yungu nurik tangzi. Ange uzi chigi kiri damu iri da kukama ton tangzi. Kirge ange uzi xibda jirte no, Да, маша нгэнлэгэр дунгуузгийн инзгийа. Дэ матх рибл голуурд чинаа чунгий дунгууд сака чалий вайонс. Иннара сака лангнуугэ чуны рибгэ дунгу ргу матхэлс. Данэда кэргэ сунгий кэргэ чугбу хтия вири юнзгийа. Кэштие рангнижи гуняннуугэ рангиу хрцачин дэ хртани дэзэз. Pooti, pooti, chishtira, ndata, ni chiga nungni gulungi yungnuga ngangulka dungu yinya. Ribiga dunga, jekaga nzamdangzi lungi matata. Nginda, arunga chima kari sungi nzi samna yin. Chinga, kachukzi kigo. Dazirifshanu. Htiga domla, arugayna mandu nuga, sima, charjizi tani. Kargin dazizu.
4: Yang ichu orgoi nanda chukura retara ngichu orgoi nugo thone chinga lasg tergo go
3: tasis ribek shecho
4: chinga arugoi di tondig den jib sungna tondig den jiwe ge sheka ngichu orgi na chukku
3: tasis
4: tani htiera di benyegi adungu khri ribel changge arakku nanga thone khnyegi adungu sajg nugo thone ribek shecho
5: Тарунг адунг цава галан йок адунг цава гэ галан дэ машкам нугэн хнада аниг гэжэ ма садун зэшко адунг дэ цэгтэн на чмори
3: тавзири тину
4: хтиг гэ мом дгун жэри тэгэн ни чхуни нихтэн гэ кахуйра ажа ий тхура өцхтхсэрамо чи дундгын дэмна жэвэг шэкан аргу зэри килэн ёнамни
3: Tazis.
4: Ribek ngren jambu gogone. Arotopo. Ni ti sheno dandara. Onjang ni shekono thumre anige dongo tsigdangi. Jewa mhandang nada. Tasula jewa ge sheka chorgo zinaya.
3: Tazis.
4: Tanita sti mathalz.
3: Ta sti ge shecho.
4: Mochu mochu. Tamur go suzu kangzmayoni. Ta Жима, чи ордунгундыг хчинип чили. Шека чура, шека ны чуэл.
3: Тазис.
4: Танэта рибэк шэчу. Ару чупо. Тхэргин.

0: Tanda teren karsang, tanga rupka nyara, tsikarupka khansgay na, da tuk swapi ingi rip saam gago, da jab swapi karu rip saam gago. Da tamani teren karsang jamanam, wakisham dhinib da tangi, tsakko lakran koli khishen baib da tangi. Oya, malapshi rego, tashung mokar jor gina, kankar say mardon shigi, tsankar gopu khar gina, swambi toga nyen bari da tangi. Oya, tarang sanda dugun den jina, Tārāṅ sānta dhukun dēn jīnā. Oya, khushatā nāng dhīnī nī. Dhūndi kārkīm māntana. Chānā khlōng pūnīb dātāngī. Oya, tānda tīk tūrkān bōy dātāngī. Ndhārī gī chāmbār tīk jī dātāngī. Khusar gī nāng māntak jī dātāngī. Oya, tārāṅ gā sāyū kūn dēn jīnā rā. Tīk mōr jīr kārk tūrī. Sūk sēr wī gā mākil tūlī. Oya, tārāṅ gā sānta dhukun dō. Jēn zi gā mbaq tsok zō gā chīk. Жен зга вэ чэ шэк жигит тана та чон дан зг жура чо сам ло жахсам чигни зту чо ло тэни хасар нга аскур оя чо ло гсам жа тэг чэ зжип чо сам ло куркур нга андаз гра чо тан тэ чэ ти даз тонра рам гэн дикси сан дэ мэди та цо чо ят ди нан нга тонга ин марам на шанса терма ин оя нга ло ква ин чиг со ква ин чо чо ха мэла ла кер гон жон жора Rgo ma me la chan nga nyam or chir chilir gogo. Rang gandik si saan da me di tha tso. O tan da mab jil sem ag chikin zan jura. Na maro ram a chik da jun da. Tan ngang gora li tanga ra wa inda. Sem kakar chigare wa ingo. Oya. Tan ni mong avsha li mong chog. Tsik mong ni ma ku. Rjan yog chi ma chil. Tan ni mong anda nyong nyong indga. Nyong nyong dar da ma indga. Jigin tar che chik kasam tan lan chin rapi. Traki mwen dan zg shio ser ju da tan ya.
1: chong chong nga la na wa yor dang ni che la ngom tsir che wi tam ji la la
2: zhu bu chong chong nga la xin ba yor dang ni che rang ye hung zhu bi zhe zhe zhe chen le
1: nga chu nyam de na chung xi bi er ga chen den zhu
3: ya zhu bu chong chong cho de na xun ning a qi me te de Tuk chung chung pasang dhomak shen nuk ar gohi gaira sir ni rung ri uk ngagjin na shtamchi zga nyan juye la.
4: Kul ibi gergin tanga nyang nyewe ya lop chung cho che chu chama demu ina. Nga temchin zong shen nyang lop chung ga loma pasang dhomak ina. Derang nye chi chog nahtam zga cherin yo nahtam ga kapshan ar go gaira sir la. Na, na zga da, gen mu ma wo niyo zga, xe le de ce gna da, jia wu san ge star zi ye ge njo go zga, ce gna da, re de er gu zga yung ye star de gu nu kar ge er song zga. Nye ma zga da, kar ge da mu yi tang ni er do zga lang dang ye, kar wan jia wi song ye, re de go ge nye sa yung da li, re do de yi ki han da nu, re de go ge ra ka ca zga jia wi, ra ka ca song yu song zga. Tani kargi hara song chikdi nuo, ergo gara cho ta olan chaji u nuo ya gara cho zga yin zga. Tani kargi da da jiawu sanga da ar genji ga manin do li, kargi rama rama di, song yi ham gu na di tangi, ham tig nda tangi, ham am chana di da chi ma u song zga. Tani u li da, har gen mu ma u tani ga, xe ga jo nuru ma nga jen zga lo song zga. Jinur chazir go na, ergo ga yara taxi ga hpigtang na ta, arangge go nu jinur ta longi un jo zga. Dichula rang azig mar go da tangi, gai mu ma u tani ga, xe ga pshiku inu changma ga ki song zga. Arja wo ga, gai mu ma u tani ga, ergo ga yara yamchin zga nu hi, tarza shila dindgi ji zga. Chi go ga yara ka gangni nyeni, zi ji zga. Tarza shila ga, tarza isu tongka zga nyeni. Zin shi zga. Dani ya jia wu ge, deng e ke wo nei ne, yang men da zi xi le, qi gui deng nei ne, zi zan bu yi da li da zi xi le le ge chu dang zga. A jia wu ge, a ge mo ma wu ni ge le ge ra ju chu nu zhi ni, a ge mo ma wu de ni ga, ji tu ni ma ra hong e, me wo zga ji song zga. Dang ma ar gu ge ra ge mo ma wu ni ge le na zhi ta zu, a ge mo ma wu de ni ga, le dong le an pe li, jian ke le qi ji na ra da zi xi le din de zi zga. Лүх тун лүх згэна лүх чиг ни зубсан на зубсал чингэн макара штуго жүр. Зи харану мачадаг ивч зэг. Яа зэг зэм зохан гана зүй. Мжэрг цама лундан ивч зэг ра. Штарз шэлэ гэн дэз. Зохан гаму чэ чэ згэна ни. Зэг зэг зо чэ згэн жүт. Тэзян харану мачадаг ивч зэг. Yīngā, bēngā zīgā qiāmān zūyī, dā jā gīgā sāngā zūyī dā zīgā, shtār zī shīlā gā yāng hārā gā nū māp jā dīgī pchir zīgā. Nīmā zīgā dā, pchāng kā lām dā zīnā sārā yung gā zīgā, bēngā gā yāng lām kā dā zīnā fdī dā wā zīgā. Zīgā yāng lām dā zīnā njō gā zīgā, dīn dā chā wī dā mū zīgā ndō zīgā. Achir gu gā yā pshirā shtār zī shīlā shīn dā nā, shtār zī shīlā gu zīgā chūlā dā mū zīgā ndō lī. Чан кэгэ зэгэра баба ниган дэ чизэ та чи чэзэ ина гагэра зи чизэ тэни зэгэгэ нэ хонго чонг дэ кэгэ нэ сэмэ гогэра дэ кэна жэ кэ тина чэ кэ тэни нэ шира юн а ян чэ кэ бан тэн зи шэзэ тэни зэгэ жэу сэнгэ сэ чэ дэ нэ гогэра жэу сэнгэ жэ мэ гэ нэ гу на жэ гэ зэ тэни та рэ жэ мэ гэ гэ на жэ чэ гэ ю шира пи тэ ю зэ ра кэргэ дэ дэ цан ба юн чан тэ чэ дэ дэ шира у сэ зэ гэ ши на ка жэ у гэ чэ гэ дэ гэ дэ зэ а ла ла ла ла ла дэ чэ нэ дэ тэ кэ зэ гэ гэ рэ дэ дэ жэ гэ мэ нэ гэ а чэ чо кэ на ап шам гэ гэ зэ сэ гэ чо кэ на ап шам дэ зэ гэ тэни тэни зэ гэ ша сэ гэ гэ нэ жэ нэ уа гэ нэ Чо дарм шира сунга чигди, зим шэцг. Дэни зэг ян оркэп шира юнга чигди нуо, рго гэран чо кэн на гэпша мэншигу зэг. Дэни ян зэг шира сунгэ, зэг ра, бэва ра, чэн кэнига, рго гэран чо кэн на гэпша мэншиг, нга дэй мэрсиб гэ, зим шэцг. Дэни дарм зэг гэ, хар джиб гэ на аркар кун зэг гэ, нэ гэ на джэли юнг тэб гэ. Дина чэнгэ кай гэ сунгэ гэ дэ чэ, нэ марам пэн тэб гэ, хэнтэн дэ чэ чэ ра вэ лан чо, зэ шэ цэ. Дэни дарм гэ, дэни бэ ва гэ, нэ ра хунгэ чунг дэ ку гэ, нэ сунгэ зэ гэ жу гэ на чо гэ. Дина чэн кэ чо ка гэ сунгэ гэ дэ, а, зэ шэ цэ. Дэни зэ гэ ра бэ ва нэ гэ, гэ гэ ра джэ джэ лэ, сунгэ гар кун на нэ ма ра гэ гэ хэнтэн ну, гэ гэ ра чэн кэ ю сао дэ, хун ю сунг зэ гэ. Дэни, чэн кэ гэ гэ гэ ра ка нэ зон дэ нэ, зэ гэ ра бэ ва нэ гэ, нэ гэ ю нэ гэ нэ жу дэ нэ, чэ ву гар гэ чу чу нэ нэ, пши ра ву сунг зэ гэ. Джо гэ ну лан вэ нэ, чэ ву сам зэ гэ тэ дэ зэ гэ. Дэни дэ бэ ва гэ джэ, нэ ву ло ю гэ, зэ чэн кэ джэ зэ гэ, чэн кэ гэ. Ka chagdang tatsu war go gaya la longchung do li naka kanga ni, zin shay zga. Dani zga ga nga lo me naran dgim chagdugda yin ma nyinga. Dgi dhamuz gando li, dgi jankhe jizga. Ya, da nganda nganga zikho, mangana manganga zikho, zinu chazindar. Zi jino wa jankha fo langda dhaka, dhari dangsu ni ka nanga yara khur chir songe chan nanga yari yu song zga. Дэни чави го гэра канга кэрна дэ сунзгра сун сунэ цуз гэна крив сунзгэ Дэни чави гчиг чо лангэзи гчиг чо лангэзи Дэн да чави кунжи дангзгэ Дэни бава гэ чэн кэ чо сунэ лэзгэ скути со суна чи лэгдэ дэ чэра вла хо хара чхра дэ чур гонэр зим шэцгэ Дэни дар мо зэгэ чо сунэ нжигма манга маз тэ хо дэ лам цогэм та гора хэ дэ ла чуа дэ зим шэцгэ Дэни бава дэни чэнкэ гэ лэгэ зэ сэтэн гэ чэри улон зэ Дэни зэгэ гэ ян цогэм та горэ дэ лин зэ ма чэнг дэ зэ Дэни чави лэгэ гэ шпэ зи зи зи зи сунэ чэкэ на абжи дэн ин зэ ма арэ рэн го арэ рэн жэ дэн зэ Дэни та рэн мэ сэн нэ шу ра на гэ нэ сунэ цогэ на гэ дэн гэ да бава цо ша ва у сунэ зэ А бава цо ша гэ гэ лэ жэ у сан сунэ дэ дэн дэ дэ гэ дэ лэ лэ жэ у ша зэ Google era yuqa kheda dunga chusin martej ta zu che khe ma yong jira chogum ta gore da le ma ko da ok mabdina chaw song ati zin she zg da ni ag la jaw ma lu ma da dang ya lon bo za ya la ji ta ge zg ra lon bo da ya la song chi ti nu a jig ma chaw chog na kha da nu da da am ma zin do zg da ni ta rong ma zang no zu la na ga no da da ni ge den zhu ren do li chi ge na ta ge shi la song Ала жау нэг юм шиг. Бинго гома динго. Чи гугл апшир машин цаа мөн жог. Зип шира бава апшин дангзга. Бава апширам цогла сунгада дан. 다시 그 따라 얼굴에다 쟁크 가능한 증이 당이 배워라 저거 네가 나가 유인 네가 나가 줘 당이 저 다저 실로 상하고 손 쓰게

Tani Terangka Tsumikindaga Tsambar Ngao Moinjina Nelik Shatsil Nyong Taktungwa Ta Nelik Manga Manga Shakamandgiju Shibande Ndinana Nelik Shatsil Nyong Taktungwa Dazukunana Shagu Shaku Gezana Shibi Gortub Tang Tsui Nyamnyongna Ma Darmir Ma Tovi Gatik Nelik Chenpo Shkang Shkang Shana Pachirni Pachyang Ma Tunsi Pama Rikpa Chen Taki Shibar Lagalinki Choni Nyamsi Nyong Tanchik Pari Нейлігдан дамбір жабаны, нейлігдан дамбір шабалі лғбір гайчаву. Найтүндан чайды шэнжамдан замның жаг намжиргі шибір кабда яғбу шэр гейла шибадан ланды найтүндах жүшэг үгэзі. Та нейлігд шайцыл нюндах дунгасай гүнін динагна шагу шагу үзіна. Шибаг гүртүбдан цуаг нямнюнда мадарма, Матуну гэшэнгэ, лэгбадагэргэ шайгэ самдуэн нанжа, лапай нанжа, нихэй нанжа, ёцэл, хэргэ, та чонса на нёмлэг дэгэгэну гэшэнгэ, нэ дармандэ мату гэзэ хуэнжгэ чэмдэг, та чэмдэг хамар гэн сонжинара, чу шипаг самлу тэн, ницэл тэн, хэргэ джанжугла сухуады, та чурэнгэ самлу гэ, нэ дармазэгэ, нямнёнтэ матуну гэшэнгэ, Кәді ғанелігі чен бұл жаң-жаң шайна пайчар не бачиян матунгыз. Та хуэнжгүй жина чи ран-ранг жанцул, ран-ранг хицл дарды. Та шипаг самлуды мафтана дайдан айчы. Ғанелігі чен бұл, ғанелігі жаң-жаң тамо шайна пайчар не бачиян ара матунгыз. Пама аргба чен тагы шипар лғылинг чуани ямсан юнтан чик. Та пама цгэзг чи шиг тавлам чен, тавлам юкуа чен. Шипаан да шчун хийнин даму гэрг пама аргба чен тагы шазгэ гэзна шипаан дэ лғылинг чуани ямсан юнг чик. Та маңа зг чи гнэлг маңа дэг шагин дэг рэг шаи дэ лғылинг чуани да ямсан юнг чик чун. Та хачанг гачан борэс. Нэлг дан дэмбар джапаны Джапаны нейлігдан дамбір шапалі лағбір гайшай гэсі. Нейлігдан дамбір джавжу үнді дұғынды да, кіргі нейлігдан дамбір шачу дейтін лағда гайшай гэ да, хцову кіргі нямнюңр лағлэнгі чуэнні хийгін жүйін жүйін да, ачанг гайшай бұрда сэгуға. Найтүндан чайды шэнжамдан замнын кег намжиргі шипар кавда яғбу шэгэла шипадан ланды найтүндах жүйшай гэсі. Чема чонсом ганзга чайсон нара, кэргэ рангэ лолавай дайдан чамдагзган сонжи нара, та шипаати цамни рангэ лолавай дэв дэгэй тамайла дайдан, шарджи нара, дэгэй жинара, дамомай дайдан, найтунтаг ноула сухуады шипаати хсайшилий. Дэй дайдан да шипаатан ланты найтунтаг жуйчу. Шипаатан ланты сэгуну дэцгэзгэж нянжир юну, та хуэнш гуджина найтунтага тэгтан нара, та рангэ сон дайдан шипаа Чаджи чангара ячамми шипаатан лантэрэм нараан нишчикпу сунга найтун тэхчу ячан данда дамо мэй дайдан да кэргэ найтун чадгшуан тан нара шипаатан лантэ найтун та тэхчу лэй нада шипаатага найтун тэхчу яку нугу горам нжигнжи дага жаскин ласухуата маңаз хи там нугу чанг шипаатан лантэ найтун кангзгин нара тэхчу ячу та хачанга гачан бори Тани тенанга цомига цамба тиква муинжина арнгипу гвшарга нюнтах тунва. Арнгипу гвшарга нюнтах тунва секун динана чагази окизна. Пама мангпу шаги джембар арнгипу шини шипи ловжун яхпу шепар вшарга тярва амар кичагнам шиньо. Янан арнгипу шарга тирви тав цали вгавра шчо бати шипи царлун ла памба мил. Пами Самби вшарга маңта тэрвадан, арнгэву вшарга тэрн кэврэшийни цайтэг лагбарн зэнгу гэс. Арнгэву вшарга тэрвэ гэнтэдан наан, вшарга тэрвэ вшавчула нямжу гэшэй гэпали дээн жигэнжэй мэн. Дарун нямжу гэпаны гэдэ кэв лангцэ нэпэр лагдухтан бэв гэс. Шипаарэ дэна тэмун маэн башгэн бэй. Пами шипи лагчэр тахи гэла дэ нгарли лагвашгэдан жэр рухндэгшэй гэс. Теранга чин танжи гэ цамба, цамба тэкуа мунди нэна, нэпу гэ шарга нюнта тэргүх, нюнта тунгүх, нюнта тунгу на чадгэ гуэзна. Та хама маңаз гэн цунжи на жинта кэргэ, нэпу гэ шарни дайдан гэ, шайя ловжун юкуай гэнч гэжу, шауа юкуай лэ гэнч гэжу, нэ сосу нэ кэргэ, та нэпу гэ шарни дайдан гэ, шайя нэ кэргэ гэчгэ гэгэ гэзи. Яннаан,
ngepo gu shar ga teri tab tsali gu aso na kargi shibagang tsalung di panba meka yamtsin chitara zana khuen jo jina gishu shayiz ga talo so tang gu na ina nja dihan chini kargi shayiz ga lefsha nja ganji gu na ina nja ta yo tse gu kargi chi lefsha tira ngin cho ndatar se gu na nja nja yang na chi lobjong shira ngin cho jinyu se gu na nja nja karzo gu jiga tsali gu gawi yang na rang rang gu kargi ta huan jur gu tsatik da ta shayiz ga jinyu na shayiz gu tsatik ni jinyu jo martu yang teli tsatang gu gali da tang kargi ngi u che mbura tamo Manyu ju, ta mo ga zi ga zi ji guam shin da lo ku ma ji ga jun ta ta hachan ka ka shen bo di han chi ni karke xo u in ji na ra sha yi de shar ga ta ter go ri sa zo ra karke ter hi ni di han chi ni karke khun shu ji na li shan ra go ji ya ra ngi u ni ni ter go ni ter ki ni ni ter go ni ka ma zi ter go ni lo jung e ko ji ya ra te ka ma ter go ni ngi u ni ter go ni da mo yi na ta sha yi ta ga sam lo ga la ka ni ra lo jung e ko no ta pama tang girgin la suwa ge chi che te yin khan dan da ndo mo ge sam lu che ge ma ji ga da tang ta lo jong e ko no ra li shan de go no ra ndo so so zu sha yi ran ran ge tuan de ge no de ge sha yi hi ge ji ge da li sam lu ge la ka ni te chu ndo ta ha chang ge ga chen bo ri ti an chi ni ge Taa ngepo gu shargaan da maa ter jura niga hamaan de chonji na sambi yu sharga ta maa ta ter gu gazi. Ngeo gu sharga ter ngu xeprav shi ni caati lakon zin gu gu ta. Ngeo gu shargaan da ter nara kargi ter xe jo. Ter jo ta kargi caati zi gu nun da. Ta ta cang maa gu pa maa gu xe gu gu ta se gu ga. Ngepo sharga ter yu gantata taa naang sharga ter yu shafchu la nyam jog gi paali. Tiin jingri man zi. Taa khun jo jina sharga ter gu nugu shafchu ti nyam jog gu. Da chiga tergona, shayi tera kargi sharga tergona, chiga tergona. Tergona jimtsin ta xiga zhig, ta ii tergyo. Da rang xiga lobjongi koga yazi, lishan rigo koga yazi, namo ga tangani sharga tergona da mambar. Kargi sharga ta mksi ka chadga tergona, khunjo jina lobjongi ti yinti ii koga, lishari ti yinti rigo gara. Da chang mksi ka kargi sharga zi chadga tergona, tega jimtsin ta kargi xiga zhig jo, ta da chang ka kachin bor tsegu ga. Ti hanchi ni taa gishu khunchukye ti ginti nyamchukye guwana tsukyo no ta shayi te kirge chik ngoyog ju chela zinan dha yang na shayi te chik shawari chik drab ju gu chela chi chik shira na kangi chun niki sekun dhan dha ti choz gini chu chige la tang sang nyin zgan nige la tang sekun dhan dha chik tuandag maari kib lang tuandag kib lang no ta ta ti tar ta dhamma tab dayi na yang mashaag tse guga ti chinga zuwa ka tuandag maa ki lang terang da xia tong nang kachio chige la terang khunchwa ki lozong lobjong si hui cha ti da xira nang kach gi zin chig tuandag zi kib lang sangin ta tada maa dhubdi na di yin tarang ga hama ta mawlam ni yang na di yichi me ni tamo zi kawan yog ti chinga ta ka ti kib lang tang zi gina ngipar ta lagla nan dib guga tse guga Tani jigita shipa riri na temung maayin baashki nuga jenga pami shipi lagchir shtarhi gila. Ten hali lagbaashik tanjirur rongdagi koga. Shayin den chonji na gichu kirchu riri njinara soso ngay tana temung maayin baaga kirgi chachiri yon shayi riri chonji na. Ta khun chonji na gizu hamaran dhuzun chonji na rangangga shayi dila ka yil maatsam. Da lobjonga masha gisi, lobjonga masha tangna da jamba katsanga da jiga shana ra khunchuk jina kirzu nyakshi shana dhanja kirgir tangna chachi jamba yo nara da dhirka jiga sammanchuk ndeni yang jiga pamara tazu yo kitiyang kirgi shayi kirzu rangstangna chachi chadgiyo na chachi tukzu uyi ni juli chachi tukzu uyi da tang shayi di losu tang juu nda ta hachang ga chenpo di tiyang kirgi shayi losu tang gori satsu ra yang nyakzu kirgi jiga sopik shawar yo chuli yore tara kirke shayi kirzo rangtang na chachi kang yo ke te zonga da tangi shayi te topayi jo ra da zo da tsige tsige hachang kaka chenpo di jang kirke shayi soso nde jige temung mayin no ke chachi ryo no jeng ke pama ke shayi kirke temung mayin bi chachi te khtig sa zonga da tangi da shayi te loso jo jo nda da hachang kaka chenpo rase go hali jo panama di na terang ke len tsendi na ke chi Tandi pama na shibar losu tongwi lamtun ba tangpu she goa se gono zom yinda nga kodri javi daga tsamba sosu ndaga chi ne mara chikhtini sonar na di tenu gu gorm gu chundani hamar ka zon chonja ranga shayi di losu chiki tango ni na di yinda nyam chukra tohna nga igosa kandari yo ni na da sosu ngay tazu zga zga ranga nyam chukra tohna nga yechu da hachanga kachin bori
레디는 다양 디투근게 되는 게 렌선다가 참바 동원의 제례식 참이라 순행주 되는 그 참바 아니 완전한 시주일

0: chopo cho demo ina
1: demo demo gondom ba demo ina
0: demo yin chopo nyanga che se ra pai kang gi ina ni ngo chit gan do ti
1: na go do ko ina nyanga ji mi sa ndu se ra
0: re chopo ji mi sa ndu te ang len se na shi to ma ga se se chon da na to ad ga ar nga ko du je o che de ji nyong go
1: ya ya
0: cho a tong mo khe zin de go che he ti
1: ya
0: Pargin Skyadan Koga Natsar Jin, Shilla Skyarang Shangui Khatam Jin, Chikal.
1: Kaadoko.
0: Pargin Skyadan Koga Natsar Jin, Shilla Skyarang Shangui Khatam Jin.
1: Rjomar. Dukku Yoshidari?
0: Dukku Yoshidari Jang Mekandi.
1: Kaadoko Tinat.
0: Chilik Yoshidari.
1: ポツナガリパチンダレレダレレラダレレダロンダンズジョレヤダラムニチャドクハルギンスチャダンコガナツルジンシャラスチャランシャウイカタムジンナヒガ
0: ふないのまれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあ Рапшон
2: командир, да, тирип командир.
0: Тирип командир. тирикун мандыр я рапшун жавимек тотир
2: Махига. Махига, ты рапшон всегда должен в джайнках.
0: Мат, тирус сигло в джайдеру.
2: Тирус сигло в джайдеру, а?
0: Ну, да, рапшон сиг махига.
2: Махиг.
0: Я. Рапшон сигло в джайдеру, я.
2: О, я.
0: Рапшон сигло в джайдеру, тирус сигло в джайдеру, го.
2: Я.
0: А, я, тани, това, нау манин, го.
2: Я.
0: Тоар нао мудуко цави хату гоже гангара
2: Кару гамару серу жанк
0: серу мөмбу
2: мөмбу ой мөмбу
0: кару кару мару серу мөмбу төчөргө
2: я
0: олли цави хату гожер я дадачи гонни чертаныг
2: мртг жимин чэнда
0: чэзг мртг сулэ канжанда тэг цкан жима мртг сугли канда да
2: мртг сугли канда да
0: тэгэ чэзгрия тэгэ цкан жема хигонри чит чир жогону нясама марини цхтар жва марини гмата ниг шатанрмо ти чони да мртг сугли канда да тэгэ тамхи цкан жема тэ хигонр а
2: ами хидмара
0: амычи гара мхига кемахи Цэвний цигар пи тима хи дитан та.
2: Та ира таро.
0: Я. Нясама марини цы. Тарджива марини гама. Мртаг сулэ кан ранра. Ча ча акар джун ранра. Тазанрго. Тарэ лази. Оли шайтан да хи гази. Оли. Я. Дитан на тенанга лин цанани кара. Чи шарга чва. Хсама лэн то сунц. Чо шарга. Хсамба кубрги гога.
2: Ya,
0: ne tije manan chikur gasa sheni kub demo wo.
2: Ya, ta tushab jig tamchil jevjin tindim modam.
0: Kwalinchi, ta hidelig ya.
2: Ya, tima.

0: 40 de mujer.
1: Hamandre da song chen jong kong ne zhong hui chen zo dang ma ri ge suo sa yin bi zhong hui chen zo da song shu xie de de xi le jiao de zi niang zhi xie le
2: Арджал чим мөхсөр чигня хэн арангнил сонви гоча чим чун тан жолам
3: Яцэдэн гэн кэнам ба чэнам ба дэмүй на чэци дитэрэн цорхын жангруг нямчин кэн воркл лончин гэ чим чун тан жолам лэцэн лах самбар гапсэ нга тангди лэцэн донзэн бара цомдук ба тамжин чэвин дина тангди чим чун тан жолам лэцэн дэ цамба чун гони югару цамба дунгой на жатм лонжара цамба нива жатм хипшэйн Шүнийг ч үдэрэн гэ цамба дунгу, бжатмал унжа гэ цамба андинан ашиг жүйэл.
2: Чамхун взан бүү нэгар гуомперли, чамиг хсэрчан инжа тэнмэр вдад. Бжатмал унжа.
3: Рэнян канамба, дина дэрэн гэ цамба дунгу, бжатмал унжа гэ цамба андинан а, Так засив дагнара яна засаг солон тан рилоону гэ жавангари годгшио андамуу гэ жаваз годг ил годун гэ жимсэн чазгэнзина та хончил тан ударна сача кынгызган цонна засаатан шансаатан рилоону гэ жожинд та ченюуни ченюун жогондари ретара ата тарун иннара жачир мург манцу мэн чехизг цуаг гыжтын цуунд засара шансаайну гэ ченг та тарун иннара див шок жожеч чигрэни рет сача кынтан кынгэна тарун инна шонтан жонжинэни жимсэн дэмури Адаг чу кахуэзга, гуоныг нчаса хапаныгра, хапаныг нчаса хапанхарпайны шива нангжинты, таан жоқыл цыган цуна, жоқа мангцух манг чивазга кыргийн цуаага гжартан хцууынды хзааса чагуынугу чиянгы, таа хзааса тан рилуайуынугу хуэн жугжина, чи хзааса нюцунгра, пшартунг сэргийн анра, яңна кыргий хзааса га санцмг цууу емин ла суға, яңна тангаркаб га хзааса тан шанса, яңна награ ла суға га кахсаб га маанган дадан рилда тан яң, чиг жуэжи чигрэй нирэй шунгтан жунгжин уэнэй жимцэн дамуэрэй. Дэй чэнгэ датангэ лэцэн дэнэнгэн ацэй ин цолу уэрэг рангшчун кэлэ чакаар зунгэ дэкэл сосуу гэб жатам улундэн ба цэгзун тарбил датангэй. Та рэвшуг нацу сасаас зулан тан рэлэу нүгэ жуэжи чэма чунгсэм дэргэн дэм чанна дадагунда гэнгэз гасунгэй сэз гэпшай гэгэ. Яннанда чэй тагэх жу гэгэ. Тагчулэй жуэгэ нурамда чэмэз гэнэй на. Дэвжэнтэ Дар засаага дагангзина чугу. Жачи рунруг мангцугу кэргий. Дар засаатан рилуа юнуг ранранг кэгэнд чэй сунсчу бэйгүүг дэкордэни рэрэвжинта кавдайчи. Я сэзун тар чу дэму ина.
4: О, дэму, дэнзэма дэму.
3: Дэму ина рэ сэзун тар. Дэдана дэран тух дунгон жажидгу ну. Да дангшкэб чамчунг вчацуг. Чамчунг дэрэм дэ туана. Адан аци дэдан дар тавага жиг засаага дан рилуа юнуг жуэжи чэма чунсам дэргэндэм чанна. Да чэй тахчула эйгүүг. Яңнан дэкордана да жиг рэвгэб жачамг нана Tāmbib kārīz gūnna, jītī kūrni khabdāz gīna?
4: Yā, yāndan dāma, yā. Āchīndi stāsā sīr gūnnda, nukpa māngchukā chūna kārgī chūvī hitēn sārī. Tēn dāma dā kārgī tūnchī kū chūvā gā chūni, tā stāsā ndā yōtā nā tā tāzū kārgī sūgulī gā sūpā. Dāndag mā mā zī tūchū yitikā. Tēn dāna yā mūngar gā nītsindā hirtī yōna, stāsā sūlaṅ gā nētundā jīnyuā jūgūrā. Onchang dāwru gā tāndī, āchī tūmchūṅ gā jīnchūgū gīn bīchāni, stāsā gā kūr gā sūlaṅ dā tīk dāna, ओ त तासा सोलोना तिदामा थिमतर रानिग केगन छिगी सोचुइ गो सोलोन द थिमतर छिगी थछुइ गो आ चित्तदा छ सजे जाथुम ग मन्नार क छना त निफ्टो इ चुत दशि ग सोर
3: न
4: त तोमो छि मन्नर ग निथन देति ओना तासा सोलोन ग शोनु ग जिमसन तोमो छना कि तोचिक कोर ग तोआ ग तेंसा एनोरा न्योला तनि से ओना कृकिता जेयो क लिखवा छना यो सानसम ला सुख पतगमसन द सारा गरे नि दमो ग Дэнхон лаж бачи мэндан са кахарзу гога. Сэнма асуна, чи сасан дэ даур касыл лэнжо га. Айон касыл гэндэг шугны ян гурму манюазу гога. Ди шугны ян цэнба гуна. Ян жа лакани жау на, саса га санцэн дэ маангар на, ян ча сэджин дэттэн дэли дэтан, ян дунри жахуну дондаг шунгэр нана. Ян нан дэг шугны касыл ра чу шунгуна, дэму дондаг жи гога. Дэйдан на да, чи дэттэн стэни дэтан ча сэджин на да, саса га сулан гэндэг хур бичок тэрчвэшэтэ дэхигу тэнада чэртэнгэр цааса цолонг арыккэн дэгэхгэр гэ тэрчвэшэтэ дэхэна кэрги суу арыккэргу
3: эри
4: арыккэргу тэ тэрсуурэ арыккэргу тэ чэзгэ тэрсуурэ сэджина цааса гэ цолонг арыктэ мандала тэрчвэшэтэ юм мадаг та чи тэрэнгэ шэкунун тэ таула сана 다사가 다른 거 개발해라. 됐다 오늘 저는 그렇게

0: 샤반데 지코르 타소 고고 오리 장군 드네블리 카브다 이리 드르카 장 뜨온나 시고
1: 고고 타 오리 스톤고노 토마즈긴에 코이트 니안타 치크샤근들 뜨기 타 오리 스톤고노 니탄고 삼탄
0: 아 우리 드샤코 징고고 차위 카식도 모엑
1: 아 다 카란 치기오너리 아 지가 아치브샨 마히르 저기라 마진에르 다트무트 마마 요너 제코티랑 기진트 다소마 제코티 그라 더 다소 뜸뜸아 마이 요너
0: 제제 다 우린데 카르손 테릉 샤파샬이 큐 산데 토네 샤르가요 샹신 르마니 아니야 토송스가 너무 지인다나 키릉게 다르 샤란다 잡나 다르타타 우리즈 송거 타서 지 낭거른 거 그거로 존트 송 마샬라 다 타가 다스더니 런 통즈가른 글랑 달리티게 샤 우리 송거지나 다 살데 토요너
1: 다 살데 다르소 너무 찾든지 인지 말자야 담아티나 제게즈 하르즈그서 제게즈 이치요치
0: 다시 가르쳐 드는 돈비 샤바치 무슨 시키죠? 나가?
1: 좀 무슨 시키죠? 봐, 마스 좀 시키죠.
0: 네, 다시 좀 주우다 삼아 런기 지가 런기 로즈온 뜨기 누이너래라 잠바기 셀 주고 놓다 런기 로즈온 뜨기 다다 시키고 놓다 뭐이?
1: 다 잠바기 셀 주고 놓다 이렇게 년이 디나 나양 찍 찍이 가서 근데 나랑 이때 년 런기 찍이 열아 가는 도고 나가 나니다. 좀 무슨 시키고 이 년이?
0: 네, 대런기 다 당분 잔들기 돈이 키 샤바트 시야라.
1: Хари донжил чигни ригни лор жиг чигни ие сулком шиг чигни иркатан ек ек чигни ира кава чангэрин тэнгэ илмар пэнда намба чэ намба бди муйна я тал халын нэнгэ гозгурсм гон би нор калан жэ нор каян ка чон чэнтар мин пэрия им джинго ми то я вшэ тина ша сон тэнро на шанчу сэрхвитэл ва ер там чугрын чэн намсум зо ири до арта гор то паре зо чиг чэн нанд вла мах сержа чангэ чэптан яни сэк хон бо топан чангэ лор тан яни сэк нгу катар нох чангэ гор тан яни сэк чэ он курсм чангэ мах тан яни сэк Омотонра чанга вортаня нисе кажона чарсыл чанга хомтаня нисе кагартын тичин тонди жигтаня нисе кавшанам рамо чоти кантаня нисе каяр сиген сангари читаня нисе кололнам килгна нитаня нисе к эндер танго ебзин нора нисе кнарси гопитин чани нисе калапа канра каро нисе катоп мелонас нисе к мерче чанра нисе к нитун ко катри нисе к нирдо озин чинра нисе к нжам басерня капчули нисе к Одонга тамо жандай нисе кнагон тонкринчи нисе кнавр демдик жандай нисе кнзеркл кпсолар жили нисе кяка читсэндай нисе кмака читндандай нисе к китонсо матгмтам жили нисе кчитармал дптин каро нисе ккарлан тэнгэр жандай нисе кмнятг дэнгтэр жиги нисе кркэцэг талым темки нисе кгома дөржинд пай нисе кхонгон гонкорло нисе ксука кармошоктэг нисе к 통과 상견장에 있는 세크가스가 안옥근치 있는 세크트가스 능도리 있는 세크라가 롱롱치스리 있는 세크니지 동고와마 있는 세크스지 롱콘콜도 있는 세크 리첩션도와장히 있는 세크 케냐가 조거투르투 있는 세크 홀롱안 보롱픈픈 있는 세크 람챠모트가시시 있는 세크 탄챠포코챠테투 있는 세크 도고르무니챠데드 있는 세크 쳇송오냐모르챠챠 있는 세크 로름담치자거쳐 있는 세크 달름담친닝거쳐 있는 세크 탄츠여진노런디 토판도르디 담리조치챠난도 무즈게니 세크서지챤즈그레라 야 타강와버크 고조트센롱거르 Chongara Tarchango, Yaganika Chango, Dara Tonghishani, Dardoni Kichoni. Larak Tachin Rokondomo Soso Romo, we are Romi Karcha. Yangang Dadari, any Tongara Kakuri, any Tongots, Honjilin Johnny, Namas, Pondemin Johnny, Nari, on Ashanja Chani, Jigi, on Artija Chani, Nola, Jina Kaja Chani, Shoma, Nigajam Sochini, Marchera, Niga Mondolini, Gugamu, Nigajama, any Tom Ragan John Coyni, Wilkawach, and Angora Jani Ragana, Yelaja Tankoni. Eramakuch, Angalia, Tarnaz, and Nakuchan Tamdayani, Mohomi, Gogo, Yangakuna, Karomi, Jamso Mirin Chini, Marcidin, Amkagon, Signa, Jusero, Sembra Lami, and even Torgon, Songa Tamatong, Own Marchonga, Amani. Yang gozo makonda yeni sirke sirji chanzgrela ya ta yang zo karmura chilad gan yang don jilnyan simat karo yang ga mamu cho motong gal chom bamba ye yang ga mamu cho munde tong la ga fansam choni se ka yang mari zana wori yoni se ka yang kardin din bada yeni se ka yang kardin din sonam cheni se ka yang kardin din pitup cheni se ka yang kardin din wa ka yang ni se ka Elgan Kirkawa Kazo Tarkaru, Longa Chandra in Nisikalgan Kirkawa Kitsumito, Sertin Janda in Nisikalgan Kirkawa Tanzum, Dummer Serun Chinda in Nisikalgan Kirchin Gangacham, Naturachin Kangazonda in Nisika. The Anker Namarajamacham Nakikaru, Tangatanda in Nisikalgan Kirsango Chakacham Nachasong, Jamder Chandra in Nisikalgan Kirchina, China Serzan, Omikonda in Nisika. Shikzavir, Nana Archin, Nisikar, Jakir, Najimangu, Nisikar, Jemini, Rignaim Balanisikar, Sitarin, Sorton Shigai, Gunisikar, Yamatan, Langi Kim Trinisikar, Tokapa, Langi Kardios in Nisikar, Gimpito, Langin, Soaro Nisikar. Etayanga Walikarun, Distopandor, Ditam Resort, Shanan, the Muzgin, Nisikar, Serge Jansgrela. Tayan Ravar, Goji Kardini, Nisikar, Tarama, Jamujipa, Nisikar, Tarnis, Sangin Janda, Nisikar, Nara, Lawan Chonda, Nisikar, Sarama, Tonga Kanan, Nisikar, Latam Chinguari, Chapa, Nisikar. Stolan Kirkasho control Tonjao in Isikalian Kirkajan Charamajan Munda in Isikazirjan Grela. Ya Tarkachamanan Chinjunis, Kirkaparana Chanjunis, Kando, Jijamana Tana Minis, Kirkachamanan, and the Minis, Kangu Ketera Lamo, Yela, Tigmanganon, Yela Nono, the Mayelandaga, Inga Karche, Vamakisonika, and Rashi, and Chitimboya Serge. Ya Tateran is on Techaka Shigashala Manjoya, Chapsum Gutton Toman Java, Quaratis, Indian Baranian, Purunguni, Toyonga, Tanker, Simurgunganya, Mashika, Ramatanga. Ya kholo la macha ga shiz da la macha ba erta sanjagra sum dor ta ga kanga nor sanalong shig monor ka kanga dik sa sanra tokrlik ka kanga shang sa se jon ramon dra ga kanga chik kanga ra mo konom ga kanga go kar ja ga kanga ko ka wa ga kanga kali ni chen ban bri la lon ta tar go ji ji la sonum jam son chi chi la gan ta yardan pem pele la lila nan ni man bi ja wi shong a te la gam me te ko me ka shong a nor la ko men zamba la i shong a te sum kan ta kom chok sum ga shong ni ta si mon den she
0: Ya ya kwatin si teran len singile jasi nyang khana ba yang chi ndamu shapa nyamu z artawa inu thiji si si ningo
1: o ya kwatin chi
0: ya to na
1: trashi dela
2: tam tam tam si ni sim tam sim a bi chu tun tam tun ga lang ni li tam li ga chu
0: 从我们的卧室给他弄进去刚刚就弄些弄点出来年不然干试试 Ri, ta tumu pumu drama tosungina, shaparandi, chonrizik, argain de jirti onzina, chinanan tosundi, dandra chitishigizi dali targinas.
3: Oto, ta nirtung, shabdin gwartani willing arangachundi. Taneta nirtung chergulong, chunsolo kiltani, dandrizigashidali, sharkalonga.
0: Ri, ta churangasunina shapashimuzikir.
3: Танакаглакани жапчыз хетмөгүнү бекиг.
0: Ошо шапанды кичүү сача шынын сачаны чыгып сачандын шапанды чи карсан дөрөн чи салбынамы чи.
3: Тата таң үчүн нин онцумна чиг тачынын эгизинин чушынгыны кредайын чытым мазым ик.
0: Ри тачыл нин ону шапагын итни карсан дөрөн чи де гинзинда нымы инуги анисынамы чи мурсам.
3: То чигиндик да ок таң гергин инжина гергин доңлам буйму. Та нато цыг таны гон хозоны та шапаглахтын дэшин та.
0: kyungina kungkhu zung rinpaga uki shapaga jinzimbari la. Ri, ri, ri. Maungpa na shapan zituwa khinamu shiki jiksamgaya.
3: Da nga chungri ni lopchang jumanyo, igirita mo xitik tang na da ranga yang chigi watsita tsika shalai jugsambana ruyuk.
0: Ri, ri, ri. Da kishu sacha tani ji karsantana na junshi da jinzin yekur tatsu kirshu yetang ramu chi muzgar.
3: Da dawar kapar nani tsukwa tsiki dali. Tsukwa nani da gergingi mara shali yung na ranga da chichu da tamo siri.
0: Ranga shayi retar kazu chigi mawa na jigi matatanda ganga tani jigi jinzin yekishigda yekitu itukna khiri yeka yo.
3: Тэхрэй ик ёо да, шэмму чэу тэму тэ яң чэ лоб дюгэ га мэг лоб чан дюгэ дау, шэмму чонг ина га лоб кэр дау тэму тэ цовку.
0: Савна мэргэн сэнг ина чэ штуа нэму ёко?
3: Мэргэн джинар тэ шэг штуа ёко кэ нанан дэнэ шпагэн бугэ там шэ кэнжан дэнэ чэлэ ёо дали, нян чэн кэнг мэргэн яң чэ чан рэзгэ дали, нян зэгэ тон тон маза тэнэ ёо.
0: Жэ, жэ, тэгэ тэгна мэргэ шэг жэгэнэ сура чэму ёко?
3: Шигэ шагэ да, то цэрэн жоджи сүгэ гэрэ да, то цэ ярнан машина да юм атта.
0: Ясиньян кунан банда нэн чэчэгэ шапазгэ ян, артавазгэ нэ?
3: Нэн дэнэ мардэнг шапазгэ тонтон мазгэ шэл. Хиа, да дэрэнгэ няма зун, уркар ма зун, чахи ви няма, тунжэ пи няма, пэнсэм цо пи няма, дэлэгэн жун ви няма. Дэгнам ла тэ на карма яқы няма, са ла тэ на тэцэл яқы няма, вар ла тэ на жиркэр яқы няма, яқсым яқы няма, тэкэ ланин карунда ла. Yengi wul kawa chengur jan cha ma cho tuku wu min duk char kya la na chengur jan kan da zu to pan dur di zam zi yi si ka zi. Hiyaa, tang kiwa nam ge sha jinta na, argan ba nam ge ngag jinta na. Yeng huin kawa yeqa tib zong ta zu la jib zin dhru mi nam chil wul kawa chengur gong kib zi dhag nir chen bi ma yim yim chen mu khang za a chi gan duk cha zu yin ni zi ri sha ka zi. Hiyaa, tang kiwa nam ge sha jinta na ma cho tuku zi ke ki tang na lu ngak sim cho nga ya ra ba li ti chig sim cho bji la taq yi zhig na. Ерча толгу тараши гонисе кэтун корму кенан дуг гонисе кэнда тгра темдин цон тг яннисе кэ кали нота тар тг яннисе кэ каржи гын тэн зо жир тг яннисе рив шаказ я та дин чг дун жг дун чама яннисе кэн сання тг жиг темдил яннисе кэн ди шу дун тун кра ян чил яннисе кэ чи сан жи та ба тар тг яннисе кэ ен ди чи дун траши тг жил яннисе кэ чил тг тн юнг темдил яннисе кэ дин та на нор чап дн юнисе кэ мэрг чам тн зо юнг темдил яннисе рив шаказ Хяа та ди тума там цэн нар нга яннисе кэ олар гипсл чигэр темдил яннисе кэ ди нэму чалаг мару яннисе кэ думр опа сэнгэр я ча яннисе кэ ен ди кэнгу тон чэн джигжа яннисе кэ дуца чигдил юнг гэр темдил яннисе кэ ди ри тэгма чла шаму яннисе кэ тан джиллыг дэн зор чиг кэ темдил яннисе ри шака Хяа та ди катым кэлэн нэ ку яннисе кэ жа нэ ку мэтг темдил яннисе кэ нама джигдин мару яннисе кэ цэ мару мэрдэн цон тэг яннисе кэ ди тон тэг рава сымзым яннисе кэ кэп ком чугсэн бун цон тэг яннисе кэ ен ди рави се кэн го яс го яннисе кэ гулари тэн гэн нэг джаз гэн нэг чари тэн гэн нон джаз гэ жила маз гэ вода тон тэг яннисе кэ сан ди гэ тэн ба тар тэг яннисе кэ чин цо ваз ол хали лэг тэг яннисе кэ Хя та та мина вола його назг яннисе кэ йона марчин дуг го назг яннисе кэ та тгна темтлэрэн дуг яннисе кэ та тгна молмэрэн ги яннисе кэ та тгна гын тангрэн тэр яннисе кэ ен та тгна марши самтын дравасе кэ та тгна кирпи кэ ци танасе кэ та тгна шипи цэ тгрэн асе кэ та ли лэтг тангэр я ча яннисе кэ чим за цун зом гэр темтл яннисе кэ эш гумару кэп кэ шун кэр зора ня назири шэказ Хяа та нэнжиг тэрвэл кава чэнгэр я чама чо тгу мин дуг чар кя лан чэнгэр я кан да зу цар гэ мэ пи та хи хо ням гэ мэ пи та хи хо ян да кон не кон та пе кэ та хи хо ян не ян та дуг кэ та хи кон да тгна кали гэ гэ та хи хо да тгна сам тэн дэв кэ та хи хо та хи дэ лэг пэн сэм цо пэр хо
0: я я та на тэрэн гэ лэн сна я шин ян кана ма дму ша па хэ музык та вай ну тэ жи ши нэнгу
3: Yaya guatan chi, shichu guatan chi.
0: Yaya, tana maungpa na yung kyu ta shapa jirsik lam khanda khanda yung uta khimwanda shi.
3: Yaya guatan chi, shichu. Yaya demu.
2: Yaya nzashang sebi nyankun chukpa namba. Terunga kanchung shalunga lesinda tisu kikanga shtongsum dhinin jugudanta lesinda ga suamdik ngankarwa sargeta khi tang tarkilwa shigilu, shikyub tarkilwa gantag serang tang suanam arin shinigin rikabzang namjik nduanzin tang suamdik shinigin lesinar jimi nangla ngasu tsama yang kirinjil tademu.

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

0: Шүний лобчор домбо чек метго атма вара спир нахтам шиг чаджи.
1: Лобчор ан чемян ян зам чи тап чи хи.
2: Дад тчин зан чо на чон топо цо чи цо демо ина. Нан кан чон сатон мо лобчи лорм. Нан кан чон сатон мо лобчи фо ма домбо чилин. Не нахтам чо капшан ла метго атма вара зе. Ана гна зга да саша зна да жау зуз. Жау те да Симоз грав домбо жарав жел ойқу мавгани өзү нинсиз гада симогда агаз кырнанын ада метхоз чаңын жогону өрг сонз тенида ага динанын гэ метхотта да таң хон сонз симог метхотта чири яб жау са сонз яб жау о метхондо да метхо отум гарари метхондо кшиг метхо ца чинз гэнэри тэвзи шазы тенида Жауг ломбо чаукава идали. О, че чауг метго отмугар ахкан очгири цуахузи. Тэвзи куахабзи. Ендон, ломбо рики куата тэнлэй матабзи. Тэни да, жауг да, ойоку гэшэлэ кэхкуидэнзи. Ойоку гэшэлэ жауз дали. Жаулаг, нга метго отмугар абцага сона чокара. Нга раб чоказгэвшин. Тэвзи шизг. Тэни, яб жаугз дали. О, тэра чокэвзинари. Тэнида ржаугы ржаугы ойкугы

0: ལ དོ ཁ ཟིག ཤེ ནི ད ལ མ ཧ ཏང ཟིག དེ ནི ད ཡོ ཁོ གི ཤེ ལ ད སོང སོང སོང ས ན ད མ ཤ ཟ ག ཐི ཟིག མ ཤ ཏི ད ཨོ ཆོ ཁ ང ཇོ ནི ད ཟི ཏི ས ན ད ཡོ ཁོ གི ཤེ ལ ག ཨོ ngar jaw kwar tara me to otom garab tsag jo ni tav zi sha zi tani da ma shi zi dali o chu me to otom garab tsa ting shira ngur ta so ta ngara me to otom garab kan shi shin da ni wo mo chu shte ra tav zi sha zi tani da yan yu qu yel yu qu shel son son son sa nda kir ta zi ga tig zi kir ti yan aro chu kan jo ni tav zi ti zi yu qu shel yan ᱚ ᱱᱟᱨᱡᱟ ᱩᱠᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱢᱮᱛᱨᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟᱯ ᱪᱟᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱥᱟᱥᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱛᱤ ᱚ ᱪᱩ ᱢᱮᱛᱨᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟᱯ ᱪᱟᱛᱤᱝ ᱥᱤᱨᱟᱣᱚᱱ ᱜᱩᱴᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱢᱮᱛᱨᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟᱯ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱥᱮᱱᱡᱟ ᱱᱤᱣᱟᱢᱚ ᱪᱚᱨᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱥᱟᱥᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱩᱭᱠᱩ ᱥᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱮᱥᱟᱜ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱟᱫᱜ ᱛᱚᱱᱥᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱨᱟᱡᱤ ᱚᱱᱫᱟᱞ ᱟᱨᱚ ᱪᱚᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱹᱡᱤ ᱴᱤᱡᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱠᱩᱥᱞᱟᱜ ᱚ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱣ ᱠᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟᱯ ᱪᱟᱜᱩᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱤ ᱮᱱᱡᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱦᱟᱱ ᱜᱚ ᱢᱚ ᱠᱚᱵ ᱥᱟᱥᱟᱱᱫᱟ ᱟᱵᱨᱟ ᱛᱤᱡ ᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱛᱟᱱᱟᱫᱟ ᱪᱚᱠ ᱦᱟᱝᱟᱢᱤᱱ ᱜᱚᱢ ᱡᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱫᱟ ᱠᱩᱪᱚ ᱪᱷᱞᱟᱱ ᱡᱚᱣᱟᱵ ᱡᱤᱥᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱚᱭᱚᱠᱚ ᱜᱤᱥᱞᱟᱫᱟ ᱟᱵᱥᱚᱣᱟᱛᱤ ᱟᱵᱨᱟᱛᱤ ᱦᱟᱝᱟᱢᱤᱱ ᱜᱚᱢ ᱡᱟᱨᱤ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱫᱟ ᱛᱮᱜ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱫᱟ ᱟᱵᱨᱟᱛᱤ ᱫᱟ ᱦᱟᱝᱟᱢᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱵᱨᱤᱡ ᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱩ ᱦᱟᱝᱟᱢ ᱛᱟ ᱠᱩᱥᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱱᱚᱝᱜᱨᱟ ᱱᱚᱝᱜᱩᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨ ᱡᱟᱛᱮ ᱞᱟ ᱠᱷᱩ ᱛᱮᱵᱡᱤ ᱥᱟᱥᱤ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞ ᱟᱵᱨᱤ ᱡᱟᱛᱮ ᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱟᱨᱟᱜ ᱫᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱱᱚᱝᱜᱨᱟ ᱱᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱝᱟ ᱡᱤᱠᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱝᱟ ᱛᱤᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱨᱟᱛᱟ ᱟᱵᱨᱟᱜ ᱞᱚᱝᱟ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱪᱚ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱪᱚ ᱢᱮᱛᱨᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟ ᱭᱚ ᱥᱟᱣᱨᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱥᱟᱥᱤ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱝᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱝᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱡᱤᱜ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱠᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱫᱟ ᱭᱟᱥ ᱪᱩ ᱢᱟᱥ ᱪᱩ ᱪᱷᱮᱢ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱥ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱫᱤᱯ ᱪᱤᱜᱟ ᱟᱨ ᱠᱟ ᱭᱟᱨᱥᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱮᱢ ᱛᱚᱠ ᱥᱟᱢᱴᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱭᱟ ᱜᱟᱯᱷᱩ ᱛᱤᱫᱟ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱢᱮᱛᱨᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟᱯ ᱪᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱫᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱚᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱯᱷᱩᱛᱤ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱮ ᱠᱨᱤᱢ ᱥᱚᱛᱤ ᱦᱟᱨᱠᱟ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱟᱡᱜᱛᱟᱱᱤ ᱚ ᱪᱚᱢᱮᱛ ᱪᱚ ᱫᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱣᱟᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱢᱮᱛᱨᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟ ᱛᱮᱡᱤ ᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱹᱡᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱫᱚᱝ ᱟᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟᱨᱟᱵ ᱪᱮᱛ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱫᱤᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱭᱚᱝᱡ ᱥᱤᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱟᱫᱟ ᱜᱟᱯᱩᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱠᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱦᱟᱨᱠᱟ ᱛᱤᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱟ ᱥᱚᱝᱡ ᱛᱮᱱᱤ ᱚᱭᱩᱠᱩ ᱥᱤᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱤᱨᱛᱟ ᱛᱤᱜᱡᱤ ᱠᱷᱤᱨᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱛᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱠᱟᱨ ᱪᱩᱝᱟ ᱢᱮᱛᱨᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱪᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱪᱩᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱᱩ ᱥᱤ ᱛᱟᱥᱚᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱢᱮᱛᱨᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱪᱤ ᱠᱩᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱤᱨᱛᱟ ᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱣᱟᱢᱚ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱮᱯ ᱥᱤᱱᱫᱟᱱᱥ ᱛᱮᱱᱤᱫᱟ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱟᱜ ᱠᱷᱤᱨᱛᱤ ᱣᱟᱢᱚ ᱪᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱥᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱯᱥᱟ ᱛᱤᱜᱡᱤ ᱢᱟᱯᱥᱟ ᱢᱟᱯᱥᱟ ᱢᱮᱛᱨᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱣᱟᱢᱚ ᱪᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱩᱫᱟ ᱟᱡᱟᱣ ᱯᱚᱯ ᱪᱟᱝᱥᱟ ᱥᱚᱱᱥᱜ ᱛᱮᱱᱤᱫᱟ ᱡᱟ ᱟᱭᱚᱠᱩ ᱥᱮᱞᱟᱜ ᱢᱮᱛᱨᱚ ᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱪᱤ ᱜᱨᱟ ᱪᱟᱞᱫᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱠᱩᱭᱟᱨᱟ ᱟᱡᱟᱣ ᱵᱩᱡᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣᱩᱥ ᱫᱟᱞ ᱚ ᱪᱩᱢ ᱱᱤᱭᱚᱠᱥᱤ ᱡᱚᱱᱴᱩᱝ ᱢᱤᱭᱚ ᱦᱚᱯᱟ ᱡᱟᱱᱥᱜᱨᱤ ᱛᱮᱵᱡᱤ ᱫᱟᱛᱟ ᱨᱤᱠᱩᱥᱞᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱪᱩᱝ ᱜᱤᱡᱜᱤᱡ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱚᱫᱮᱥ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱨᱚᱡᱤ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱪᱩᱯᱚ ᱪᱚ ᱱᱤ ᱟᱱᱟᱦᱛᱢ ᱥᱟᱥᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱚᱥᱤ
1: ᱠᱮᱢᱵᱤ ᱥᱤ ᱪᱩᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ
2: ᱪᱟᱨᱩᱭ ᱥᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞᱟ ᱦᱟᱞᱟᱝᱡᱮᱱ
1: ᱠᱷᱤᱞᱯᱤ ᱴᱚᱠᱟᱨ ᱴᱷᱟᱡᱤᱱ
2: ᱟᱨᱤᱯᱤ ᱟᱨᱫᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝᱡᱟᱢᱡᱮᱱ
1: ᱱᱟᱪᱩ ᱱᱟᱪᱩᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱮᱨᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱛᱟᱥᱡᱩᱱ
3: ᱦᱤᱨᱤᱜ ᱠᱟᱨ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱪᱟᱣᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
4: ᱞᱚᱨᱤᱜ ᱞᱚᱜᱥᱤᱜ ᱞᱤᱧ ᱭᱩᱨᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
3: ᱦᱤᱨᱤᱯ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱩᱣᱤᱥ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ Lose je je chung zhui gar kong.
1: Na chung lo ren dan xie ri bi gar kong.
4: Zhu bu chung chung cu. Da da qi cu na chung xi bi gar ci lin qin jie. Er bi gar kong ge cian bi xi dang. Na qi xi xi cu mo de. A lo ge jie zhen zhan.

Nitrin dimdil tanga mangchulun kwandil buga cheb gelmin sha jira jakim din ne jila thawa ta sa khala mata wa nyin dim ta cheb din nyin dechila langkur ni dung tig jam ni nyung tri yang ma nyin ni jenlim ta khora tang ma sob din la mi pu jenlim ta khorn khin chola ma ma cheb din se yo sir nitrin dimdil tanga mangchulun kwandil buga da cheb tang wa ta na tu nyin de mata wa tang war tig cheli nga nga yo pi jonglim sik ka tang jong wari nitri jakob san jir khang ga san gul ta na tu nyin shong rin de wa yo pi de chela langkur ni ga nang ga chi амагма дайосер мнгэр мима манкын тачани чобчи шечин ю дэ дэк кэ тончин дэ шонби се тэк кэ жэчин ла тэкши шечин ю нэви лунгэрэн нэтэ якып дэн дымдыл тончин мангтэ шонжин ю нэтэ якып санжир кэн гэ нэтэ дэ дулым дэнжэ лэ кун чэ ясэ тэн нэ шэжир нэ тун нэ нга лур нэтэ дэн дымдыл тончин штун дэн дэ яг вэн шонни мэ штун чиг нэ бялэ кэнэм тэ хоршэн мэ штун жэ жэ бялэ ла ами жэму пхойосер

Kavdazgi, kachadu shaynara, di kymdaka nyan, dezgezg tzibkari, di chuta hachanga kachamba, tamato gishu kymdaka zonsonja, shayiga kazgichigna, kavdazgi na, di sawu manyini, lakparta chuta shayizga chig, kacham manga guna marase guna nranja, yangna kirga shayizga marga, ganshi tigdag jayi se guna nranja, namu kirga gishu, chitukutangna, di yintan tsuwa gichu naga, ninu kacham manga zga, ta shayiga, кырга кача шайчунди цакри яна самлух танжунди цакри сипан сонжинара та гашайин рендо а чангара хин марендо ранга апа амара дагу шану цама танда инендо ранги герцк самлу чангара мини а тому чыгжоги тикен кырге шайинди сонжинара чонжини зонда танга кырге танган кырти деп лыгпыдыг чилен сен хоманна гидин кабдай гуну дебжинти кырге кямсанзунан нера тигезчи ган кырзга чончонри ивжиг Та хунжу гжина туандаг нама камуз манжавна чу инн сегунан жанжа. Нда чунган кар инн сегунан жанжа. Лехка зу инжинара, цгэз нямгуи, кыргэн сонжинара, та шипатэн сонжинара, та чамцанг нангтана чинган кар цгэри юни, лехка цгэри юни. Ндаму речу та, ачанг гачэн бурэла.

0: зэг лавасх.
1: Ари, чи. Еге тино да?
0: Еге тино. Ара.
1: А. Ин казыды.
0: Ари, да еге тино зина мазина. А кырга хой чагынго егира. А тэг лопа пора тркарела. Оли, хой чагынго егир. Я то тилен там но хачандык я то аньо мунго.
1: Я.
0: То аньо мудго. Салан невли. Цун гомбуг хчинга хчикара вчелетеок. Тати джент чо цонжен цун гомбу жогё чирелан цолу гре мочо.
1: Оле де де.
0: Арела, дина цун гомбура тен жогё очер. Итана гчу цун гомбу нин цонжина цунгын кырги их кургыни качинз гарари. Атани салан рандан я их куро мо сона кырги а та кырги хчинга хчигла сукванды вартов чале чмоз гёно. Тера хиго га джин хикурела. Я, ты на тасалон не тонго бог, чинга чикова не вчели ты ока.
1: Ты вот раз чели гера на чинга чикова то не бана.
0: Ара.
1: Пачери инде ты готе нем нам тулеглек.
0: Ари, ари ты лентам на хачан ты кота, что чинга чикова не тонжи на салон не чинга чикова не вчели гера на чинга чикова ты так рыгиня на чинга чикова то тогда ты сего. Ари. Я тох самба модгон ичо танхи кони то азндго.
1: Я
0: танхи зга самуз га ниг цкан хаманган ившил жимани чехитиго.
1: Я. А
0: хар жемо вара чета сека. Тэг цкан жимачки как он андык. Хар жемо вара чё.
1: Нун хани вара чулман
0: та. На ари хар жемо вара чёмам за нун хани вара чулман за та сека. Хонгин цха яншил тасе га тэгэ цхэн жима?
1: Монгин цамба он цхэн.
0: Нари, монгин, таволи, тарум цамба нитх зорасек, монгин цамба нитх зорасек, ри. Лантам ну хачан джик, чоах самба муян лантам ну хачан джика. Я, чоах жуар ngава нигари, танда нига хари ся тонра, чобшар га нтон лен джу тэ шиг тхчэ нин джу ка.
1: Я.
0: Я тани ргни хишак кони то азндго.
1: О я я.
0: Мунжи гэр гау гнан гэ пог еги кэнрэ.
1: Мунжи гэр гнан гэ пог еги.
0: Мунжи гау хи гади.
1: Катава ма анжи.
0: А катава са. Ариа катава ма анжи тани. Тинан гэта пог еги кэнрэ.

0: ашкала лончин.
1: Сарангир нямжу.
2: Дицуна жерга дан карма сымчэнни, дицуна нэхэ дан карма сымчивар. Варнын чэнджэ пуни лэнцэн татун шаджэйн.